0: Синий нон, а не хасанья, а седла. А я беда. Аллаху, а саня. Я семья.
1: Субтитры создавал DimaTorzok